0: Joyeux Noël.
1: Hello, Christina.
2: Buon Natale.
3: С Новым годом.
4: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Buongiorno.
1: Buon Natale.
2: С Новым годом.
3: Feliz Navidad.
4: Весёлых свят.
5: Merry Christmas.
3: Merry Christmas from Like Radio.

0: Famous Jam Варка.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Kristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Весёлых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.